0: Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις αποστολές. Κάθε αποστολή εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως επικεφαλής της έναν βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος διορίζεται στη θέση αυτή από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αντιπροσωπείες εκλογικών παρατηρητών αποτελούνται συνήθως από 7 ευρωβουλευτές που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Οι βουλευτές αυτοί περνούν περίπου 4 με 5 μέρες στη χώρα στην οποία διεξάγονται οι εκλογές και συναντιούνται εκεί με τοπικές αρχές, πολιτικά κόμματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους παρατηρητές. Όσον αφορά την ίδια τη διαδικασία των εκλογών, οι ευρωβουλευτές είναι παρόντες όταν ανοίγουν και όταν κλείνουν οι κάλπες, όταν διεξάγεται η ψηφοφορία, αλλά και όταν γίνεται η καταμέτρηση στα εκλογικά τμήματα. Στο τέλος της διαδικασίας, κάθε αντιπροσωπεία παραχωρεί συνέντευξη τύπου, όπου παρουσιάζει τα βασικά της πορίσματα σχετικά με τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Οι ευρωβουλευτές γνωρίζουν πολύ καλά ποιες δυσκολίες και ποιες ιδιαιτερότητες έχει μια εκλογική μάχη, αφού και οι ίδιοι θέτουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν στο αξίωμά τους. Το γεγονός αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν εμπειρία από πρώτο χέρι και να παρακολουθούν αποτελεσματικά την εκάστοτε εκλογική διαδικασία. Η παρουσία των ευρωβουλευτών ενισχύει επίσης την ορατότητα και τη δημοκρατική νομιμοποίηση των αποστολών παρατήρησης. Όπως είναι φυσικό, στη διάρκεια αυτών των αποστολών, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακολουθούν έναν πολύ αυστηρό κώδικα συμπεριφοράς. Δεν πρέπει να έχουν κανένα προσωπικό συμφέρον ή όφελος από το ένα ή το άλλο αποτέλεσμα των εκλογών, δεν δικαιούνται να παρεμβαίνουν στη διαδικασία της ψηφοφορίας και δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται για υποψήφιους ή πολιτικά ζητήματα μέχρι την επίσημη συνέντευξη τύπου. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αμεροληψία και η αξιοπιστία τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πόσο σημαντικό είναι να στέλνονται εκλογικοί παρατηρητές σε δημοκρατικές διαδικασίες ανά τον κόσμο είναι τα όσα συνέβησαν το 2023 στη Ζιμπάμπουε. Οι παρατηρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπίστωσαν εκεί ότι παρόλο που το νομικό πλαίσιο της χώρας ήταν αρκετά καλό για να διεξαχθούν οι εκλογές με δίκαιο και ελεύθερο τρόπο, σύμφωνα δηλαδή με τα διεθνή πρότυπα, υπήρξαν πολλά προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων. Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκλογές δεν ήταν δίκαιες, αφού μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων δεχόταν πιέσεις και εκφοβισμό. Ο τότε Ευρωβουλευτής και επικεφαλής των παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φάμπιο Μάσιμο Καστάλντο, ανέφερε συγκεκριμένα ότι παρά το γεγονός ότι η Ζιμπάμπουε είχε συμφωνήσει να επιτρέψει στους παρατηρητές να παρακολουθήσουν την εκλογική διαδικασία, τελικά οι παρατηρητές αντιμετώπισαν διάφορα εμπόδια. Το γεγονός αυτό έδειξε ότι η χώρα έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι να μπορέσει να ανταποκριθεί στα περιφερειακά και διεθνή εκλογικά πρότυπα. Το παράδειγμα που μόλις αναφέραμε δείχνει ότι οι αποστολές εκλογικών παρατηρητών του Κοινοβουλίου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την υποστήριξη και την προώθηση της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Με το να ελέγχουν τις εκλογικές διαδικασίες και να τις αξιολογούν με τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, οι εκλογικοί παρατηρητές βοηθούν τις χώρες στις οποίες βρίσκονται να διεξάγουν δίκαιες, ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε αυτό το επεισόδιο με θέμα τους εκλογικούς παρατηρητές. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις άλλες θέσεις και τους ρόλους που μπορεί να αναλάβει ένας ευρωβουλευτής, όπως για παράδειγμα τι κάνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τι αρμοδιότητες έχουν οι αντιπρόεδροι του και τι ακριβώς κάνουν οι κοινοβουλευτικές του επιτροπές, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα υπόλοιπα επεισόδια της σειράς στο Λαβύρινθο της Ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Iedomāsimies, nu pat ir sākusies kārtējā darba pilnā nedēļa, un daudzi no mums ir laicīgi parūpējušies par visām nepieciešamajām lietām. Varbūt jau esam saplānojuši, ko ēdīsim vakariņās, cik daudz naudas tērēsim pārtikai, un iegādājušies visu, kas ikdienā nepieciešams. Nu, gandrīz visu. Vienu lietu reizēm tomēr aizmirstam – menstruālās higiēnas preces. Šīs preces nav starp tām lietām, ko varam izvēlēties neiegādāties, vai kas būtu pašas lētākās, vai pat vienmēr pieejamas. Miljoniem Eiropas sieviešu, meiteņu un citu cilvēku, kam ir menstruācijas, ik mēnesi ir grūtības šīs preces iegādāties. To dēvē par menstruālās higiēnas preču nabadzību. Ja runājam plašāk par nepietiekamu piekļuvu menstruālās higiēnas precēm, menstruālās sanitārijas iespējām un arī informācijai, tad varam to saukt īsāk par menstruālo nabadzību. Var šķist, ka šī ir personiska rakstura problēma, tomēr situācija ir daudz sarežģītāka. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā raidījumā uzzināsim, kā Eiropas Savienība cīnās pret menstruālās nabadzības problēmu. Menstruālā nabadzība ir nespēja piekļūt drošiem menstruālās higiēnas līdzekļiem par pieņemamu cenu, menstruālās sanitārijas iespējām un informācijai par menstruācijām. Tā ir smaga un bieži vien neredzama problēma, kas Eiropas Savienībā skar aptuveni katru desmito personu, kam ir menstruācijas. Jo īpaši šī problēma ietekmē sievietes un meitenes no drudzīgām ģimenēm, bezpajumtniekus, bēgļus, personas ar invaliditāti, transpersonas, nebināras personas un interseksuāļus, kam ir menstruācijas. COVID-19 pandēmija šo problēmu sāsināja. Mājasēde un pārvietošanās ierobežojumi izraisīja traucējumus preču piegādes ķēdēs, dažviet menstruālās higiēnas produktus padarot teju nepieejamus. Viena lieta, kas bieži tiek piemirsta runājot par menstruālās higiēnas preču nabadzību, ir šo preču ietekme uz vidi. Visbiežāk higiēnisko pakešu sastāvā ir līdz pat 90% plastmasas, kas nozīmē, ka ir jāpaiet no 500 līdz 800 gadiem, līdz šie produkti sadalīsies. Tamponiem bieži ir plastmasas aplikātori, un dažkārt katram tamponam ir atsevišķs plastmasas iesaiņojums. Menstruālās higiēnas precēm izmantotās plastmasas ražošana un parasto vienreizlietojumu menstruālās higiēnas produktu nepareiza likvidēšana rada piesārņojumu un piepilda atkritumu poligonus. Vēl viena aktuāla problēma, kam ir saistība ar menstruālās nabadzības problēmu, ir nodokļi. Eiropas Savienībā menstruālās higiēnas precēm nepiemēro vienotu pievienotās vērtības nodokļa likmi. Daudzas valstis menstruālās higiēnas produktiem piemēro augstu nodokli, pielīdzinot tos luksusa precēm, nevis pirmās nepieciešamības veselības aprūpes produktiem. Šis nodoklis ir ieguvis apzīmējumu tampona nodoklis. 2022. Gadā Eiropas Savienība grozīja PVN direktīvu, ļaujot dalībvalstīm piemērot menstruālās higiēnas produktiem zemāku vai nulles pievienotās vērtības nodokli. Pirms tam minimālā noteiktā PVN likme šīm precēm bija 5%. Šī reforma ir ļāvusi dalībvalstu valdībām menstruālās higiēnas preces pārklasificēt par pirmās nepieciešamības precēm un izslēgt tās no luksusa preču kategorijas. Lai gan pat laban Eiropas Savienības PVN direktīva ļauj piemērot menstruālās higiēnas produktiem PVN nulles likmi, dalībvalstīm nav pienākums to piemērot. No tā, ka daudzas valstis nav ļāvušas iedzīvotājiem pazemināt tēriņus par menstruālās higiēnas produktiem, turpina ciest visneaizsargātākās cilvēku grupas. Lai gan menstruālā nabadzība Eiropas Savienības finansējuma programmās nav iekļautas ar prioritātēm, daži Savienības fondi netieši atbalsta ar šo problēmu saistītas iniciatīvas. Piemēram, šāda veida projekti ir finansēti ar programmu Erasmus+. To vidū jāmin projekts, kura angliskais nosaukums ir Empowerment through Menstrual Health Education, un kura mērķis ir radīt vairāk iespēju jauniešiem, izglītojot viņus par menstruālās veselības jautājumiem. Projektā piedalās organizācijas no Lietuvas, Polijas un Spānijas. Tā dalībnieki apmainās pieredzē un metodēs, kā strādāt ar jauniešiem, kuri ir pakļauti atstumtības riskam vai kuriem ir kāda invaliditāte. Liela uzmanība projektā veltīta arī izpratnes veidošanai par sieviešu izstumtību menstruāciju laikā, ginekoloģiskās veselības veicināšanai un efektīvu sociālo kampaņu veidošanai. Šādām programmām ir reāla un praktiska ietekme, tomēr tās ir tikai atsevišķas programmas, un Eiropas Savienības mērogā joprojām nav vienotas sistēmas, kuras mērķis būtu novērst menstruālās nabadzības problēmu. Eiropas parlaments ir paudis stingru nostāju, ka menstruālā nabadzība ir faktors, kas kavē dzimumu līdztiesību un visu sabiedrības locekļu pilnīgu sociālo un ekonomisko līdzdalību. 2021. Gadā parlaments pieņēma rezolūciju, kurā tas par šo jautājumu pauda skaidru nostāju. Pirmkārt, tas mudināja dalību valstis risināt menstruālās nabadzības problēmu, nodrošinot, lai ikvienai personai, kam tas nepieciešams, menstruālās higiēnas produkti būtu pieejami bez maksas. Otrkārt, parlaments kritizēja tampona nodokli un mudināja visas Eiropas Savienības dalību valstis piemērot menstruālās higiēnas produktiem
2: Quando torno a casa vorrei...
3: Stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei...
4: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
5: Una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe...
5: Non rompere!
2: Quello che chiedo alle istituzioni è...
6: Un paio di schiaffi?
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche, direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: Tre città, una sola voce. 6023.
12: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
13: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
14: Biotestamento. Informati su vidas.it.
13: Scelgo adesso. Adesso che posso.
15: Aprillis avaldas Euroopa Parlament kevadise Eurobaromeetri uuringu tulemused. See on viimane Eurobaromeetri uuring enne juunis toimuvaid Euroopa Parlamenti valimisi. Tulemused näitasid muu hulgas, et inimestele valmistab muret praegune geopoliitiline olukord. Kohe räägimegi uuringu tulemustest lähemalt. Järgmised Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 6. 9. juunini. Eurobaromeetri uuring näitas, et enamik kodanikke plaanib valima minna. Võrreldes eelmise aasta sügisel korraldatud uuringuga on huvi valimiste vastu suurenenud ning inimesed teavad ka paremini, millal need toimuvad. 6 vastanud 10 ütles, et tunneb eelseisvate valimiste vastu huvi ning rohkem kui 7 vastanud 10 läheb tõenäoliselt valima. 8 vastanud 10 leidis omakorda, et praeguses geopoliitilises olukorras on valima minek veel olulisem kui muidu. Sellest võib järeldada, et Euroopa Liidu kodanikud on mures ja mõistavad väga hästi valimiste tähtsust. Kõige olulisemad teemad, millega Euroopa Parlament peaks uuringus osalenute arvates tegelema, on võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ning rahva tervis. Prioriteetidena järgnesid majanduse toetamine, uute töökohtade loomine ning Euroopa Liidu kaitse ja julgeolek. Selleks, et maailmas oma positsiooni tugevdada, peaks Euroopa Liit vastanute arvates seadma esikohale kaitse ja julgeoleku, lahendama energiaprobleemid ja tagama toiduga kindlustatuse. 4 vastanud 10 ütles, et Euroopa Liidu roll on viimaste aastate jooksul olulisemaks muutunud. Veidi vähem inimesi, 35%, arvas, et liidu roll on jäänud samaks. Ligi 3/4 vastanutest leidis, et Euroopa Liidu tegevus mõjutab nende igapäeva elu ning 7 vastanud 10 oli seisukohal, et nende riik saab liidu liikmesusest kasvu. 81% kodanikest suhtub Euroopa Parlamenti positiivselt või neutraalselt ning enamik eurooplasi soovib, et Euroopa Parlamentil oleks rohkem kaalu. Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola kommenteeris uuringu tulemusi nii.
3: These elections will be pivotal because they will
15: decide... Need valimised on väga olulised, sest nende tulemused määravad, millise suuna Euroopa Liit võtab. See on teie võimalus öelda Euroopa tuleviku teemal sõna sekka. Minge valima. Ärge laske kellelgi teisel enda eest otsustada. Euroopa Parlamendi tellitud eurobaromeetri uuringu tegi veebruaris uuringuagentuur Verian. Selles osales rohkem kui 26 000 kodanikku kõigist 27 Euroopa Liidu liikmesriigist. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
6: Radio 6023 UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da 30 e lode.
16: Promosso!
17: Ciao, questo è Studiare informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo a scoprire una delle associazioni più antiche conosciute, che ha fatto dell'aiutare tutti, a prescindere dal loro schieramento, uno dei propri principi fondanti. Sto parlando, ovviamente, della Croce Rossa, e nello specifico di Croce Rossa Italiana. Forse non tutti sanno che Croce Rossa Italiana ha una componente interamente dedicata ai giovani, e nella puntata di oggi abbiamo con noi a raccontarci della vita associativa proprio uno di loro. Ma non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Dici, chi sei e qual è il tuo ruolo in Croce Rossa?
18: Buongiorno, sono Giuseppe Macri, ho 19 anni e sono un volontario di Croce Rossa. Inoltre sono stato eletto consigliere e rappresentante dei giovani, perciò mi occupo delle attività che si sviluppano nel comitato per i ragazzi tra i 14 e i 31 anni.
17: Quando e perché sei entrato a far parte di Croce Rossa?
18: Sono un volontario in Croce Rossa dal marzo 2021. Ho preso la decisione di entrarvi dopo aver vissuto il primo tragico anno di pandemia Covid-19 nel 2020, dove iniziai a guardarmi intorno a come potessi aiutare gli altri e mettermi a disposizione di chi avesse bisogno. Iniziai perciò a cercare l'associazione che più si adattasse a me. Vidi in Croce Rossa un'opportunità di crescere, sia come persona che in termini valoriali. Questa associazione permette una vasta formazione del volontario, consentendo di essere adattati a quello che più ci piace, dall'ambito sociale al sanitario e all'emergenziale. Vedendo che più si adattasse a ciò che cercavo, decisi di lanciarmi in questo nuovo percorso, che ad oggi posso dire con soddisfazione che ha raggiunto degli ottimi risultati.
17: Cosa si occupa un giovane di Croce Rossa?
18: Croce Rossa dà particolarmente attenzione alla gioventù, adottando apposite strategie che ne consentono lo sviluppo. Un giovane in Croce Rossa può partecipare a tutte le attività, spaziando da attività emergenziali nel settore della salute, oppure dedicarsi a vere e proprie attività dedicate unicamente ai ragazzi giovani.
17: Quanti giovani universitari conta il Comitato di Catanzaro e che attività fanno i giovani nel Comitato?
18: Nel Comitato di Catanzaro siamo 30 ragazzi appartenenti al gruppo giovani, di cui 12 frequentiamo attivamente l'università e ad oggi i corsi frequentati spaziano da professioni sanitarie, professioni legali, alcuni studenti di ingegneria, dimostrando che tutti possano fare del volontariato. Ad oggi sono molteplici le attività di interesse giovanili svolte nel comitato, a partire dai servizi che hanno luoghi nelle scuole, dove svolgiamo attività di prevenzione contro le malattie sessualmente trasmesse, oppure collaboriamo con altre associazioni per spingere i giovani a considerare l'importanza delle donazioni di sangue ed emoderivati. Inoltre ci occupiamo di comunicare l'importanza del volontariato, in particolare nei ragazzi dagli 8 ai 13 anni.
15: E
17: E infine, perché i giovani dovrebbero entrare a far parte di Croce Rossa?
18: Ad oggi Croce Rossa si configura come l'associazione più attrattiva per i giovani. Questo perché è l'organizzazione di volontariato più attenta agli specifici bisogni della gioventù. Un giovane dovrebbe entrare in Croce Rossa perché in questa associazione sarà considerato come un piccolo tassello di un qualcosa di importante, dove possa valorizzare le proprie caratteristiche. I giovani si rendono partecipi nei cambiamenti sociali e sono attenti alle mutazioni ambientali degli ultimi anni. In Croce Rossa il giovane troverà un'associazione che si interesserà energicamente a ciò e che lo renderà responsabile di un cambiamento. Ne è un esempio la partecipazione di una delegazione della Croce Rossa italiana al COP27 di Sharm el Sheikh, dove si è discusso di cambiamenti ambientali e crisi climatica e di cui la Croce Rossa italiana si è resa particolarmente protagonista.
17: Ringraziamo Giuseppe e tutto il Comitato Crivi Catanzaro per essersi messi a nostra disposizione. Prima però di passare ai saluti, vogliamo farvi sentire un piccolo spot che ci arriva direttamente dal Comitato Nazionale di Croce Rossa Italiana.
19: La prima volta è stata 3 anni fa.
20: A me ha salvato la vita.
21: Metti in circolo l'amore, donare il sangue è vita. Cerca il Comitato Croce Rossa Italiana più vicino a te o chiama il 1520. Dona, che ti torna.
17: Per questa puntata di Studiare Informati è tutto. Vi ricordiamo che potete trovarci sia in diretta su Radio 6023 che on demand su UMG Web Radio, ma anche su Spotify cercando appunto Studiare Informati. Da Francio un saluto e alla prossima puntata.
22: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
23: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
24: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
25: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
24: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
25: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
24: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
25: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
24: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
23: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
26: Каквито и да са политическите ни възгледи и убеждения, всички сме наясно, че тази историческа стъпка, избирането на Европейския парламент чрез всеобщи избори, е предприета в решаващ момент за народите от общността. Държавите членки са изправени пред 3 големи предизвикателства – опазването на мира, съхраняването на свободата и осигуряването на просперитет. На всички ни е ясно, че тези каузи могат да бъдат постигнати само чрез взаимодействие на европейско равнище. Това са думите на Симон Вейл, произнесени през 1979 година, когато тя става първият председател на пряко избран Европейски парламент. Под нейно ръководство Европейският парламент укрепи ролята си на защитник на гласа на всички граждани. Симон Вейл защитава демокрацията, бори се за правата на човека и никога не се разколебава във вярата си, че силата на Европа се крие в нейното единство. 4 десетилетия по-късно, наследството ѝ е по-живо от всякога. Европейският съюз продължава да бъде изправен пред предизвикателства, които подлагат на изпитание неговото единство, като например политическо напрежение, икономическа нестабилност и конфликти по границите и по света. Стремежът към мир, свобода и просперитет остава в основата на европейските идеали и идентичност. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ще ви разкажем историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Няма как да не започнем тази специална поредица, без да стане дума за една изключителна жена – Симон Вейл. Наследството на тази майка-основател на Европа далеч надхвърля границите на политиката. Тя проправи пътя на жените към лидерството и остави след себе си блестящ пример за твърдост и смелост. Симон Вейл е родена на 13 юли 1927 година в Ница, Франция, в светски настроено еврейско семейство. В ранните си години тя се отличава с любознателност и силно чувство за справедливост, възпитани от родителите й Андре и Ивон. Детството й обаче е брутално прекъснато от Втората световна война. На 16 годишна възраст тя е арестувана от гестапо и депортирана в Аушвиц заедно с майка си и сестра си. Симон Вейл оцелява от ужасите на концентрационните лагери, но много от членовете на семейството й загиват, включително любимите й майка, баща и брат. Тези травматични преживявания стават причина през целия си живот тя да бъде съпричастна към защитата на правата на човека, към мира и европейското единство.
0: Опасността вече не е в това да не говорим за Холокоста, а в това да говорим за него неправилно.
26: Симон се омъжва за Антуан Вейл през 1946 година и става майка на трима сина. От 1949 до 1953 година младото семейство живее в Германия, където Антуан работи в Рейнското консулство. Първо в Висбаден, после в Штутгарт. Това е изненада за някои от нейните приятели, но тя гледа на живота си в Германия като на възможност.
0: Бяхме убедени. Ако победителите от 1945 година не работят за бързо и пълно помирение с Германия, раните на Европа, която вече е разкъсана между изтока и запада, никога няма да зараснат и светът ще тръгне към нов конфликт, още по-опустошителен от предишните.
26: След завръщането си във Франция, Симон Вейл завършва Парижския юридически факултет. През 1956 година тя издържа успешно национален изпит за магистрати и започва работа в затворническата администрация на Франция, която е част от Министерството на правосъдието. Там тя работи за подобряването на условията в затворите и за по-хуманното отношение към затворниците. През 1964 година Симон Вейл вече е директор по гражданските въпроси и защитава правата на жените. Тя помага за постигане на равноправие за майките в областта на семейното право и осигурява осиновителни права за жените. През 1970 година Симон Вейл е назначена за генерален секретар на Висшия съдебен съвет на Франция. Кариерата е впечатляваща, особено като се има предвид, че по онова време в обществения живот все още трудно се чува гласът на жените. В отговор на въпрос за мястото на жените в политиката, Симон Вейл споделя.
0: Често ми се е струвало, че като жена съм използвана за алиби. Където и да ида, все чувах. Ние даваме възможност за изява на жените и Симон Вейл е пример за това.
26: От 1974 година до 1979 година Симон Вейл е министър на здравеопазването на Франция при министър-председателите Жак Ширак и Реймон Бар. Там тя прокарва два новаторски закона. Първият, от 1974 година, прави контрацепцията по-достъпна. Вторият, от 1975 година, легализира абортите във Франция. Темата е много чувствителна и спорна и превръща Вейл в мишена на тежки обвинения. Въпреки трудностите, Вейл е непреклонна и усилията й се увенчават с успех. Приет е закон, който днес се смята за важна стъпка към укрепването на правата на жените.
0: Никоя жена не прибягва до аборт.